0: Αλεύρια, μουσική τσένα καλά παιδιά. Ξέφτυξε κάτι να παντμόρ, μπέλεξε τα πετσικά. Вот пишу себя, а слезы души капают. Не давай себя хватать, моя ладочка. Председателю скажи, пусть издумают. Троить нынче же и пусть травку выкосит. А то здесь я целых терпит и не подумаю. Прикан смену портить мне, надость выкосит. Да, тут стоит культурный парк, что над речкой. Там гуляю и плюю только в урне я. Но все равно ты не поймешь меня там за печкой. Потому что... Эх, темнота непозорная.
1: Pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
3: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
2: Ala bada, adi, badatorreta...
3: Eusfera! Maiatzaren 7-17 eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
2: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
3: Eusferaren parte izan nahi...
2: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
3: Babeslea, Nafarroako gobernua.
4: Goxuan salsa kontzertuan prest salsa doinuez gozatzeko? Maiatzaren 9 Totem Aretoan Goxuan salsa taldeak Durunbele lehenengo volumena album labur berria aurkeztuko du. Ate irekiera arratsaldeko 7:30 izanen da eta kontzertua 8:30. Mugi gerria, mugi eta hartu zure sarrera salatoten.